Оттон савуйартигиллуга катайлеорлуппаккалуартунга савуйартигигаана асуилла пижериеранну нимаалу утсериеритсиартугу пижериттиартугу асуилла тайма тамакуаллини исаалермажакка таанналаататагилератаккама нилуанасиллугу исаалертакааллини окалертон орнаин иллувигаву какертаалуулертон какертами тайсу эмма тайжаусуунгамма има амматиллугу акгуагу анугимун суну аммартуалу анугаалертуалуулерту иллувига леэратаақкажаалуангани таана нугутту килямикуну нугутту анугимун таамасулла тупиккерсималаарсуманман туфертуну туфертунугила тема пуккитсукулуллугу кисиани тайккуа хаттавиалаан хаттавиалаа каллаунаартаавайу хаттавиалаа кутаагунаартаавайуулу таймаитту налимулертугу куртувиксаажуннеангат алла инуиннагулуартуни имаанагертуни титтаукасаажуа нахатталангат асуиллаа тапмани сиилилаарсумалугу тапмани тупиатжуалумми асуиллаа тайма кааммат икуллиарту ниттагитту нуунгитсуку ниттагимма нуупписаунгамма литтерлуумилерима таавамна такуваттаалуаву асиинналлисимажуиарту сикку уфалоорнатиккулу асуиллааттаима уннумиматаима синигасуалермажигу сули таппани сули нуунгиннанну таама сиилеранну асуиллаа уннуаккун сиилерту сиилертуманиуйугу иккумалеккунга има аттуаллааяалуиартунга таана айпаа хикааалуартиллугу има атинни аулажуалуиаалерту аллинералу инга ажагаттуалуиаалерту сунуупа сихуммаажумиттугу сихуммаажуалуммайлертугу асуиллаамакикканну аниганнугилаа нунами такунгилагу има таман нунасакутсаунгила кисуаалуммун кисуллааюаалугу тамауна сунуупа сихуммаажумиттуалуйугу асуиллааттаима тайма утимуллу утериарманани таавун упаттатинниориатуиннермажо кимуссиуганну тамауна имаалу кимуссиуганнулли игеккалуангитуккут тамауна игааратартугу катсупангитиартугу масаруйуга суурулууммата има ауларатартумани масаруйугалуаккулу катсупангитиартугу кимуссиуганнулли асуиллааттаима таавун игеккасимажугу тамауна илюккасиортуалуапаккалуартуну таана камалаллагалиорсимажо алуртаву уллу камалаллаорсимажо синитталиалуутиллугу иманнани тамаани синитталиорсимажугу атависсумми асуиллааттаима таавун игеккасиматтахан уллулимаа ниттелау нунами такулуангуттугу такулуангутиартугу уаннаяартуалууллунилу уаннаяартуни пулюккерсимасиугаалуммат тайматтусиортуалуйугу ниллахутсиортуалууллуну таавун игеккасимажуалуйугу асуиллааттаима таавана ниттару ниттаттатаиннаққу киссуаалу сули сунуупа нуна канигилертанга таавунгала асуиллаа нуна таавана саққитаммақаалугуивагу саққиттаалугуивагу уванга каппиа илаа каппиасуруйуктуулуугамаа айппақали таана каппиасуппалуллуармаяни таиннакисиани эққатуқпаттуниу сааттаунақилерсимаяни уқаутигиваттанга ухаратта хаттажумман уллулигу иинганни агеккалоорсимажу саатависималоортуни таппаликиару уллу ирулоортунигатаманна атурнеэққаа таймаилу хаттерсимажу игеккаттиарани асуиллааттаима таавун игеккасиматтаха нунуна каллияалугуивагу каллигаттикку тамаунга каллерутиганну мингуэртуаалутуиннаугиллуни икаапписауммаяни мигуэртуаалу мигуэртумоқасунгугатта има сикулу хикартуллу аттуаллути таунуга игеккалуна айппа айппа нуққангаллуни таима мигуэрнеқасунгугатта ивугани таимаиттуаалутуиннаармажо таппали тамаана акауситтии иливу таанна айппаға хикатуиннерту акауситтиию таппасуилла таана акаусиюяангат атурнеартаву акаусиюяангат таавунга икаартуни кимми икаартеққаалоортугит икаартуни ипақаутарманю тамаккуа ипиутаин анаулертаалугиллунигин илеранерсаарпиалугиллунигин таакуа кимми икаариалермажугу таппа икимавунга